0: FM in Asırmek Yevmek.
1: Пётр Ильич Чайковский. Фантазия на херганг. Ромео ев Джульет. Катаруме Нью-Йорки филармоник Новогахумба. Дирижер Леонард Бернстайн.